Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

расслабьтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте boss changing at the gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка.

0: Ruslana here, your DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only want food. Nyam, nyam, nyam. This is Radio Vladivostok. It's freaking cold here. Ukraine is much warm.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта...

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Восточных европейцев в Либерти-Сити.
1: Владивосток FM.
2: This song is called Taxi.

0: страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы.

Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Radio Vladivostok.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
3: Руслана, bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшёл нафиг! Идеет скупина!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music!

0: America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода, кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколина треснутой на зубах.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino. Live.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: I hope you are enjoying your new wild life in this new wild west country. I'm wild.

0: not Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: Дайна, Дайна, wanna be love. Руслана here on Владивосток FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny?
2: Это страшно!

0: You wanted capitalism? You got capitalism. Now enjoy what you ask for. Commercials!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.

0: words, don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me, if you are nice.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hey, hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of comedy! Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City.
4: История из жизни.

0: Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Как же я ненавижу караоке, лохи, сука, лохи.
2: Для восточных европейцев Liberty City.
3: Владивосток FM.
0: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.